0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.

Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. We'll be right back.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

капель. Весенние выходные на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супербелорусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
2: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер! Белорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
1: Супербелорусы. Удар первый.
2: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика. Бабочки.

Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Второй. Зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супербелорусы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Русы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Супер белорусы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. Хит параде «Супер белорусы» — артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик.

0: это «Супербелорусы» – концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супер-белорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

0: не просто хит-парад. Это «Супер белорусы». Летим дальше. Мы на МВ Радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супер белорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супер белорусы. Финальная битва.
0: Холи Флейм. Тону.

0: миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали именно тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ-радио.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и что разработали в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил патриарха всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Речь идет о дате, когда человек может почтить память святого, в честь которого он назван. Глава государства уверен, что епископ продолжает дело своего покровителя и воспитывает в людях любовь к родине. Александр Лукашенко пожелал священнослужителю здоровья, мира и успехов в жизни. Товарооборот Беларуси и Алжира вырос более чем в 10 раз. Такой информацией поделились в Нижней палате парламента нашей страны. Это произошло во время встречи представителя органа с делегацией далекой страны. Речь идет о сравнении первых трех месяцев 2025 и 2026 годов. Как отметил законодатель, официальные Минск и Алжир работают над реализацией более чем 10 крупных совместных проектов, в их числе создание производства грузовиков на территории Алжира.
0: К новостям в мире.
1: Иран и Пакистан передали США новый план завершения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters. Подробности нового предложения пока неизвестны. Однако официальные Тегеран и Исламабад ждут ответа Вашингтона до конца воскресенья. Ранее стало известно, что страны Персидского залива и некоторые другие государства прикладывают большие усилия для разрешения разногласий между Белым домом и Исламской Республикой. Тем не менее, президент США Дональд Трамп оценивает шансы на возобновление конфликта с Ираном в 50%. К новостям регионов. Аграрии Минской области завершили основную часть посевной кампании. Об этом сообщили власти центрального региона. Хозяйства уже выполнили внесение семян яровых культур, кукурузы и картофеля в почву на 100% от плана. К завершению подходит высадка гречихи, проса и овощей. Также профильные организации приступили к сбору трав первого укоса, заготовке сенажа и силоса. И в завершение выпуска. Китайская корпорация Honor представила смартфон со съемным дисплеем. Речь идет о дополнительном внешнем экране. Элемент имеет круглую форму и магнит на задней стороне. За счет последнего девайс можно будет закрепить сзади смартфона или на другой поверхности. Представители компании считают, что устройство можно применять в качестве фонарика, пульта дистанционного управления или для контроля селфи. Цена самого телефона пока остается неизвестной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Праздники, беседки и шашлык. Весенние выходные на МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Every day I'm
1: shuffling. Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
1: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какой инцидент может расстроить Илона Маска.
1: Новости.
2: Подготовка новобранцев вооруженных сил Беларуси будет иметь ряд приоритетов. Об этом рассказал президент нашей страны. По его словам, речь идет о навыках обращения с оружием и физической подготовке солдат. Глава государства уверен, что такие элементы обучения наиболее важны для военнослужащих в потенциальном конфликте. Александр Лукашенко подчеркнул, личный состав вооруженных сил всегда должен быть готов защищать мирное население нашей страны. Банковская система Беларуси демонстрирует устойчивую работу. Об этом заявили в Нацбанке. Ведомство поделилось информацией о состоянии финансовых учреждений на начало прошлого месяца. Так, банки могут покрыть из своих средств вдвое больше потенциальных потерь, чем требует законодательство. Кроме того, организации обладают довольно большими запасами ликвидных ресурсов. Это значит, что компании способны выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
1: К новостям в мире.
2: Стрельба произошла возле официальной резиденции президента США. Инцидент зафиксировали во время нахождения действующего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белом доме. Нападавший совершил несколько выстрелов в сторону здания, после чего ответный огонь открыли сотрудники секретной службы. Стрелок получил тяжелое ранение и позже скончался. Известно, что нарушитель имел психическое расстройство. Сам президент США не пострадал. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости действуют на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 9-м километре дороги Р-65 Заславль-Озеро. Там можно двигаться не быстрее 50 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Часть новой сверхтяжелой ракеты Starship упала за пределами безопасной зоны. Об этом сообщил американский госрегулятор. По информации ведомства, речь идет об комплексе двигателей транспортной системы. В результате инцидента пострадавших нет, о повреждении объектов также не сообщали. Тем не менее, власти США расследуют ситуацию. Напомню, запуск новой версии ракеты Starship прошел вчера ночью. Во время миссии некоторые двигатели аппарата не удалось запустить. Отмечу, что разработкой Starship занимается компания Илона Маска SpaceX.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и почему важно спать именно ночью.
0: Новости.
1: Беларусь не намерена вступать в конфликт с Украиной. Об этом заявил президент нашей страны. Он подчеркнул, что такое положение дел не нужно народам обеих стран. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, официальный Минск укрепляет совместные рубежи с Киевом. Также проходят постоянные тренировки воинских частей. Глава государства уверен, такие действия необходимы в связи с нестабильной ситуацией в регионе. Белпочта вносит изменения в один из механизмов своей деятельности. Речь идет об уведомлении о получении почтового отправления. Теперь для такой операции не нужно будет заполнять специальный бумажный бланк. Отправитель сможет проставить на конверте необходимость формирования уведомления. Само сообщение является платным. Рассчитаться за услугу можно разными способами. Изменения вступают в силу со вторника.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США могут отложить решение наиболее сложных разногласий между собой. Об этом пишет издание The New York Times. По информации журналистов, официальные Вашингтон и Тегеран продолжают обсуждать первичные условия разрешения кризиса на Ближнем Востоке. В случае заключения договоренности она должна действовать около 2 месяцев. За такое время США должны снять блокаду морских портов Ирана, а сама Исламская Республика разминирует Ормузский пролив. Также представители 2 государств будут обсуждать судьбу запасов обогащенного урана Исламской Республики. Пока что Тегеран не намерен отдавать накопленный материал кому-либо. К новостям регионов. Около 200 сельскохозяйственных объектов возводят в Минской области. Такой информацией поделились власти центрального региона. Большинство структур представляют собой новые центры для содержания телят и молочно-товарные комплексы. Кроме того, идет создание более чем 10 локаций для разведения птиц и выращивания сельхозкультур. В администрации уверены, что все такие объекты позволят улучшить условия труда людей и эффективность производства аграрной продукции. И в завершение выпуска. Ночной сон защищает человека от развития деменции. Так считает группа ученых из США. Они отмечают, что во время отдыха орган избавляется от вредных продуктов жизнедеятельности своих клеток. Согласно работе исследователей, именно ночью мозг наиболее эффективно выводит 2 соединения – амилоид и тау-белок. Именно их избыток обычно связан с появлением нейродегенеративных заболеваний. Потому ученые рекомендуют людям соблюдать ночной режим отдыха.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает кодовый замок.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Кодовый замок – это специальное устройство. Он защищает ваши вещи. Чтобы открыть его, нужно ввести правильный код. Код – это набор цифр. Например, 1, 2, 3, 4. Или 5, 6, 7, 8. На замке есть панель с кнопками. Обычно на ней цифры от 0 до 9. Когда вы нажимаете на кнопки, замок запоминает ваше действие. Это похоже на игру. Внутри замка есть механизм. Он отвечает за открытие и закрытие. Когда вы вводите код, механизм проверяет, правильный ли он. Если код правильный, механизм проворачивается. Замок открывается.

0: открывается. Если код неправильный, замок остается закрытым. Это помогает защитить ваши вещи от посторонних. Кодовые замки бывают разные. Есть простые, где всего 3-4 цифры, а есть и сложные, с большим количеством цифр. Чем больше цифр, тем труднее угадать код. Если вы забыли код, не переживайте. Некоторые замки имеют специальную функцию сброса. Также важно не делиться своим кодом с посторонними людьми. Это поможет сохранить ваши вещи в безопасности. Никогда не оставляйте код с записанным рядом замком. Это может привести к неприятностям.
1: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
0: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Кодовые замки – это не только удобно, но и весело. Вы можете придумать свой собственный код. Это как секретный шифр для вас и ваших друзей. Кодовые замки помогают нам хранить важные вещи в безопасности. Используйте их правильно и не забывайте свои коды. Пока, Лана.
1: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Весна журчит.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что появится в Беларуси и какой рекорд установили в Узбекистане.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об учреждении нагрудного знака для своей администрации. Элемент представляет собой золотую звезду с 8 лучами. В ее центре находится круглое основание зеленого цвета с надписью «Управление делами президента Республики Беларусь» на белорусском языке. Награждать таким знаком будут наиболее отличившихся работников ведомства и организации в его структуре. Вместе с тем отличительный элемент могут получить и ряд других лиц при определенных условиях. Нацбанк представил дизайн обновленной купюры номиналом в 200 рублей. На банкноте можно увидеть ряд изменений. Например, на ней появилась подпись действующего главы Нацбанка Романа Головченко. Также среди новшеств дополнительный защитный элемент в виде светлого номинала. Кроме того, платежное средство должно быть более устойчиво к износу за счет двустороннего лакирования. Обновленная купюра появится в обращении с 1 июня.
0: К новостям в мире.
1: Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине сегодня ночью. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, целями были военные объекты официального Киева. В рамках атаки подразделения использовали различные средства, в том числе ракеты «Орешник» и «Кинжал». В Минобороны России уверены, что все отмеченные объекты были успешно поражены. Новостям регионов. Смертельное ДТП произошло в Пуховичском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете. По информации ведомства, житель столицы двигался на мотоцикле по дороге Н-93-88 вблизи деревни Дуковка. Водитель допустил занос своего транспорта и выехал в кювет. В итоге мотоцикл врезался в дерево. Мужчина за рулем погиб на месте происшествия. Также в присоединенной коляске находился пассажир, он не пострадал. Специалисты изучают обстоятельства трагедии. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. И в завершение выпуска. Новый мировой рекорд установили в Узбекистане. Достижение зафиксировали во время проведения международного фестиваля цветов в городе Наманган. Там высадили практически 30 миллионов растений всего за месяц без применения техники. Результат уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечу, что само событие будет идти еще примерно полтора месяца. В рамках фестиваля должно пройти множество мероприятий, от ярмарок до шоу дронов и научных конференций.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: Мэрил Стрип рассказала, как добилась двойного гонорара за «Дьявол носит Прада». Ей пришлось предъявить жесткий ультиматум продюсерам. Сначала она даже отказалась от роли, несмотря на то, что сценарий произвел на нее сильное впечатление. Причиной отказа стал размер гонорара. Стрип была уверена в успехе проекта и решила настаивать на более высоком вознаграждении. По ее словам, она предпочла бы завершить карьеру, чем соглашаться на недостойную оплату труда. Всем нам нужно у нее поучиться. Да? Том Харди собирается взять длительную паузу в карьере. Актер планирует уйти в продолжительный отпуск на несколько лет после окончания работы над съемками второго сезона сериала «Гангстерленд», где он играет главную роль. Харди уже жаловался на износ организма из-за физически сложных ролей. Он уже успел перенести 2 операции на коленных суставах. Кроме того, страдает от заболеваний стоп и позвоночника. Филипп Киркоров мечтал жениться на Севиль. Недавно на интервью он поделился, что был настолько очарован ее личными и профессиональными качествами, что даже подарил певице обручальное кольцо. Правда, в тот момент артист не знал, что исполнительница уже состоит в отношениях. Он также добавил, что найти новую спутницу жизни ему трудно, потому что с самого начала задал себе слишком высокую планку.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Весна цветет на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.
2: Вместе нам быть суждено, мы опускались на дно, громко кричали, что

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены разработать в Беларуси и как отличились наши спортсмены.
0: Новости.
1: Беларусь одобрила соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Договоренность позволяет значительно снизить пошлины на те товары, что участники объединения поставляют в островное государство. Например, речь идет о продовольствии, нефтепродуктах, удобрениях и технике. В свою очередь, страны Евразес также снизят сборы с ряда индонезийских изделий. Карту распространенности наследственных мутаций намерены создать в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, будущий ресурс должен показать, насколько велика вероятность передачи ряда генетических недостатков от матери к ребенку в разрезе регионов. База данных призвана позволить медикам быстрее выявлять у детей такие проблемы, как предрасположенность к раку. Информацию о своей ДНК уже предоставили около 300 белорусок.
0: К новостям в мире.
1: Взрыв на железнодорожных путях произошел в Пакистане. Инцидент зафиксировали недалеко от границы страны с Афганистаном. Известно, что взрыв задел проезжающий поезд. Согласно последней информации, погибли не меньше 16 человек, еще несколько получили ранения. Повреждены также стоящие рядом с путями транспортные средства. Правоохранители Пакистана оцепили место трагедии и расследуют произошедшее. К новостям регионов. Около 30 сельскохозяйственных объектов построили в Минской области с начала года. Такой информацией поделились власти центрального региона. Например, в Несвежском и Червенском районах появились новые молочно-товарные комплексы. Аналогичные фермы рассчитывают возвести еще в 4 регионах до конца года. В администрации подчеркивают, подобные объекты позволяют улучшать условия содержания животных и труда людей. И в завершение выпуска. Белорусы выиграли более 20 медалей на международном турнире по кикбоксингу. Соревнование проходило в Румынии. В них участвовали десятки атлетов из разных стран. Свои навыки показывали как мужчины, так и женщины. Наши соотечественники взяли 21 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую награды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем восточный R&B гимн о женской солидарности.

0: трек «Beautiful Liar» Бейонсе и Шакиры родился не в душной студии, а на красной дорожке. Прямо после церемонии Грэмми две мегазвезды наконец договорились о совместной песне. Из-за плотных гастрольных графиков им пришлось записывать свои партии отдельно и в разных студиях. Сюжет песни прост и близок многим. Две дивы влюблены в одного парня, а он нагло играет их чувствами. Вместо девичника с битьем посуды они решают не ссориться и отправляют туда, где не светит солнце.
1: Что по рекордам?
0: Сингл добрался до третьего места в Billboard Hot 100, а в чартах 32 стран занял первую строчку. Клип на YouTube собрал более 650 миллионов просмотров, а тираж копий превысил миллион и принес треку платиновый статус. Спустя 20 лет он также не сдает позиций. На Spotify больше 650 миллионов прослушиваний, а в TikTok под этот бит до сих пор снимают тренды. Это гимн тех, кто устал от игр, пустых обещаний и красивых глаз, за которыми ничего нет. Бейонсе и Шакира показали на своем примере. Настоящая сила женщины – посмотреть друг на друга, кивнуть и сказать «Он нам не нужен». Слушайте историю о том, как не париться из-за красивых лжецов на русском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко.

Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Весна. Время обновления.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничили посещение лесов и что обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Беларусь одобрила договор с Россией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Соответствующий закон подписал президент нашей страны. Документ определяет условия формирования общего рынка указанных элементов в рамках союзного государства. Также официальные Минск и Москва будут вместе контролировать оборот драгоценных предметов на своих территориях. Дорожные заграждения от диких животных намерены совершенствовать в Беларуси. Об этом рассказали в научно-исследовательском институте Белдор. В учреждении отметили, что одним из слабых мест защитных конструкций являются их начальные и конечные отрезки. Около них представители фауны появляются свободно. Потому исследователи предлагают устанавливать на указанных участках специальные датчики. Они должны предупреждать водителей о появлении животных. Пока что такую систему тестируют в Гомельской области.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран могут провести переговоры примерно через две недели. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Хадах». По информации журналистов, официальные Вашингтон и Тегеран близки к предварительному соглашению о завершении конфликта. Вместе с тем, Белый дом и Исламская Республика не желают направлять глав своих делегаций до момента обсуждения самых серьезных разногласий. Потому о первом этапе перемирия может объявить Пакистан без присутствия представителей США и Ирана. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Такие меры ввели власти 12 районов, в их числе Березинский, Вилейский, Солигорский и Столбцовский. В местные зеленые массивы нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска команда астрономов обнаружила новую потенциально обитаемую планету. Речь идет о космическом теле, примерно в 30 световых годах от нашей Земли. Объект делает оборот вокруг своей звезды примерно за 40 дней и значительно тяжелее родины человечества. Средняя температура на планете должна составлять около минус 35 градусов по Цельсию. Исследователи полагают, что в таких условиях теоретически могут существовать некоторые живые организмы. Астрономы намерены более детально изучить космическое тело в будущем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что ждет американских исследователей космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел телефонный разговор с лидером Франции. Диалог состоялся по инициативе официального Парижа. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили вопросы взаимодействия двух стран. Также политики затронули ситуацию в регионе. Милиция Беларуси получила около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали 4 курьеров-преступников. У них изъяли около 30 тысяч украденных рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть 25 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: 21 человек погиб в результате удара по колледжу в городе Старобельск Луганского региона. Об этом сообщает агентство ТАСС. Журналисты отмечают, что количество жертв атаки выросло. Увеличилось и число пострадавших. Теперь оно превышает 60 человек. Напомню, трагедия произошла в ночь на пятницу. Украинские боевые дроны врезались в здание учебного корпуса и общежития педагогического колледжа Старобельска. Власти России считают произошедшее терактом. Новостям регионов. Депутаты Минской области проведут единый день приема граждан. Мероприятие состоится во вторник с 11 утра до часу дня. Так, глава Совета депутатов Центрального региона Наталья Якубицкая будет общаться с людьми в Дзержинском районе. Подходить необходимо в Фанипольский или Демидовичский сельисполкомы. Другие подробности можно узнать в районных и Жодинском городском советах депутатов. И в завершение выпуска. Агентство НАСА сосредоточится на ряде направлений. Об этом заявил глава ведомства. По его словам, речь идет о таких проектах, как изучение Луны, создание на ней постоянной базы и разработка космического ядерного реактора. Также организация сконцентрирует свои ресурсы на моделировании орбитальной экономики и некоторых научных миссиях. Руководитель подчеркнул, что такие изменения не приведут к сокращению штата исследовательских инициатив или подразделений НАСА. Отмечу, что ведомство собирается высадить космонавтов на Луну до 2030 года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Можете ли вы представить себе такое развитие событий, что иномарки с наших дорог исчезнут? Если честно, я слабо в это верю, хотя фантазия у меня в порядке. Однако, не так давно обратил внимание на статистику новостных источников.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Понятно, что благодаря санкциям поток иностранных машин действительно поутих. Но именно благодаря им, потому что Белджи развернулся во всю ширь. И в этом вся соль. Рынок сейчас полон продукции этого завода. Более того, даже количество электрокаров выросло кратно. Представьте, сейчас на прилавках 40% всех машин – это электрички. Сегмент же ДВС подрос незначительно, всего на жалких 5%. И, что важно, большинство, если не все представленных моделей – отечественные. Они и дешевле, и по параметрам мало чем уступают заграничным аналогам. Но можно ли на основе всего этого сделать вывод, что импортозамещение прошло на отлично? Нет, по крайней мере, не сейчас. Старые машины с ДВС все еще не отжили. Да и многим по-прежнему нравятся известные, давно зарекомендовавшие себя марки. Зачем менять старое, но проверенное, на новое, да еще не обкатанное?
0: Автонавигатор.
2: В общем, вывод здесь напрашивается следующий. Полного исчезновения иномарок в ближайшее время точно не произойдет. Скорее всего, мы придем к сосуществованию. Новый отечественный автопром постепенно займет свою нишу. Но привычные иностранные бренды, пусть даже в виде серых поставок или подержанных машин, останутся на дорогах еще очень долго.
0: Личное мнение.
2: Пока люди психологически не готовы полностью отказаться от проверенного годами качества в пользу только что по факту родившегося локального продукта.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, неважно, сколько лет и какой двигатель на вашей тачке, главное, катайтесь с удовольствием.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolga.ru.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгород.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 19 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.